0: Радио Р. Радио твоего настроения.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

свое осеннее настроение. Let's push it.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут дожди. Местами более сильные. Западный, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. В ближайшие годы на остановках общественного транспорта Вильнюса планируют установить около 300 новых электронных табло. Первые 20 уже появились в разных районах города. На экранах можно увидеть время прибытия автобусов и троллейбусов в реальном времени, расписание, информацию об изменениях движения. Табло работают на солнечной энергии, поэтому для их установки не требуется подключение к электросети. Жители Радвилишского района, пенсионеры, люди с инвалидностью и дети до 7 лет могут бесплатно посещать городской бассейн по понедельникам с 2 часов дня до 5 часов вечера. Для этого необходимо предъявить карту жителя Радвилишкиса, а пенсионерам и людям с инвалидностью также соответствующее удостоверение. Бесплатно доступны не только бассейн, но и баня и водный массаж. В городской поликлинике Поневежиса завершили масштабный ремонт. За 10 месяцев обновили более 1900 квадратных метров помещений. Установили 2 новых лифта, автоматические входные двери и закупили новое медицинское оборудование. Для пациентов также оборудовали кабинет кинезотерапии и комнату матери и ребенка. На проект выделили более 750 тысяч евро. Еще свыше 30 тысяч поликлиника вложила сама. Министр транспорта Юра Стаминскас заявил, что Клайпедский порт может приносить Литве еще больше экономической пользы. Сейчас, по его словам, порт создает около 6% ВВП страны. Однако этот показатель может вырасти благодаря развитию грузовых компаний и туризма. «Нам нужно, чтобы бизнес работал здесь, развивался в порту, а Клайпеда стала хабом региона Балтийского моря», — заявил Стаминскас. С 25 сентября по 8 октября в Шауляе пройдут бесплатные концерты, спектакли, экскурсии, творческие занятия и другие мероприятия для пожилых людей. В программе выступления Владаса Богданаса, театральные постановки и музыкальные вечера. А 1 октября пожилых жителей города будут бесплатно угощать кофе и чаем в участвующих в акции кафе и ресторанах. На многие мероприятия потребуется предварительная регистрация или приглашение. Министерство здравоохранения Литвы предлагает выделять христианскому родильному дому в Каунасе около 1 300 000 евро в год, что позволит продолжить принимать здесь роды. Учреждение работает в убытке. Ранее родильное отделение планировали закрыть, переведя услуги в больницу в Шилайней. Цель министерства, чтобы в христианском родильном доме и дальше принимали роды, как об этом просят семьи и представители сообщества, заявила советник министра Даля Соколовскайте Бобравичи. Окончательное решение пока не принято.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики обещают, что сегодня будут дожди, но не повсеместно и не постоянно. Температура воздуха поднимется от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Что делать человеку, который не способен составить заявление в госучреждении на литовском языке? Языковой барьер нередко превращается для пожилых людей в настоящий бытовой тупик. Искусственный интеллект многое умеет, и кто научит его различать добро и зло, ответственность и выгоду, справедливость и удобство? Разработчикам искусственного интеллекта срочно нужны философы. Эти и другие материалы читайте в 39-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

Радио Р. То, что надо.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут дожди. Местами более сильные. Западный, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут дожди. Местами более сильные. Западный, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

богатства. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому не отдам мои года, мое богатство.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут дожди. Местами более сильные. Западный, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Твое любимое радио.
1: Когда закроется последний занавес, погаснет свет и маски сорваны, ты отыграешь свою роль, забыв про боль.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января,

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут дожди. Местами более сильные. Западный, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

париться, главное не париться, и все это забудется, все еще наладится. Опустели улицы.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Pigiai. 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: по нотам.
1: В эфире программа «Год по нотам», и сегодня наш музыкальный телепорт переносит нас в яркий и динамичный 2015 год. Для Литвы этот период начался с огромных перемен. 1 января страна официально перешла на евро. Мы прощались с родным литом и по привычке долгое время пересчитывали цены в уме. Как сейчас помню, 1 евро стабильно 3 лита 45 центов. Это была историческая веха, которая объединила нас с остальной Европой. Но чтобы окончательно проснуться в новой реальности и поймать правильный ритм, для вас звучит следующая песня.
2: Мы будильник

0: Вот по нотам.
1: В феврале 2015 года интернет разделился на два непримиримых лагеря из-за одной единственной фотографии. Вопрос тогда звучал максимально просто. Какого цвета это платье? Одна половина человечества упрямо утверждала, что оно сине-черное. Другая клялась и божилась, что видит исключительно бело-золотую ткань. Вы вот на какой стороне были? Споры кипели на каждой кухне, в офисах и даже в прямых эфирах вечерних новостей. Эта оптическая иллюзия стала главным вирусным феноменом года. Она наглядно доказала, что люди могут смотреть на одну и ту же деталь, но воспринимать ее совершенно по-разному. К счастью, отличная мелодия нас всегда с вами соединяла. Взять хотя бы совместную работу Марка Ронсона и Бруно Марса. Их трек появился в самом конце 2014 года, но именно в 2015-м превратился в подлинный культурный феномен. Песня провела на вершине главного американского хит-парада невероятные 14 недель подряд. Заразительный ретро-мотив, пропитанный фанк 80-х, звучал буквально отовсюду. В итоге этот хит признали самым успешным синглом 2015 года. Прямо сейчас у нас в эфире Марк Ронсон и Бруно Марс.

0: Год по нотам.
1: Кинотеатры в 2015 году раскалялись от по-настоящему грандиозных премьер. Настоящим триумфом обернулся выход фильма «Безумный Макс. Дорога ярости».
2: Я смогу дотянуться до солнца! Я отправлюсь в Вальгаллу!
1: Австралийский режиссер Джордж Миллер триумфально вернулся к своей знаменитой франшизе спустя 30 лет. Картина с Томом Харди и Шарлиз Терон стала подлинным визуальным шедевром, почти полностью снятым с использованием практических спецэффектов и реальных трюков каскадеров. Лента получила всеобщее признание критиков и завоевала тогда сразу 6 премий «Оскар» в технических номинациях. Другим громким событием стала суровая драма Алехандро Гонсалеса «Иньярриту. Выживший». Тяжелейшие съемки в условиях дикой природы, работа при естественном освещении и невероятная самоотдача всей команды принесли свои плоды. Именно эта картина, наконец, принесла Леонардо Ди Каприо тогда его первый долгожданный «Оскар» за лучшую мужскую роль. «Оскар», конечно, вызвал волну глобальной ярости и бесконечных шуток в интернете.

Радио Р. Твое осеннее настроение. Год по нотам.

0: «Вот по нотам».
1: Весной 2015 года в Литве произошло важное политическое событие. В марте состоялись муниципальные выборы по абсолютно новым правилам. Жители впервые в истории независимой страны получили право напрямую выбирать мэров своих городов и районов. Раньше же мэров назначали депутаты, что нередко вело, конечно, кулуарным торгам. Реформа заметно подняла интерес граждан к местной политике. И тогда, допустим, в столице победил Ремигиус Щемащус. Но если правила игры менялись во многих сферах в 2015 году, в некоторых и у некоторых все было стабильно.
0: Год по нотам.
1: Например, в музыкальном мире в конце года все ждали грандиозного возвращения британской звезды. В ноябре Адель выпустила свой третий студийный альбом с лаконичным названием «25». Пластинка мгновенно побила исторические рекорды продаж первую неделю в США, разойдясь тиражом, пристегнитесь, более 3 миллионов копий. Заглавный сингл «Hello» стал абсолютным мировым гимном и набрал 1 миллиард просмотров на YouTube в рекордные сроки. Мощный вокал тогда триумфально вернулся во все чарты. А кто мы такие, чтобы запрещать и сейчас Адель вернуться в эфир «Радио R»?

0: Год по нотам.
1: Осенью 15-го года вся Литва жила исключительно баскетболом. В сентябре наша мужская сборная завоевала серебряные медали на чемпионате Европы. Команда под руководством опытного тренера Йонаса Козлаускаса продемонстрировала выдающуюся игру и дошла до самого финала. Правда, там, там проиграла Испании, но тем не менее. Мы получили путевку прямиком на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Болельщики ликовали на улицах, а эмоции переполняли каждого. Что там будет на Олимпиаде, мы еще тогда не знали, но за наших парней радовались, как в последний раз.

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas,
0: профессор Вильнюсского университета.
1: Dalyvau laidoj pas
0: Daivą Žeimytę. Я принял участие в передаче Daivą Žeimytę. И с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Год по нотам.
1: В сентябре 2015 года агентство НАСА официально подтвердило наличие жидкой воды на поверхности Марса. Ученые смогли доказать, что в теплые сезоны по склонам кратеров текут соленые ручьи. Это открытие стало важнейшим шагом в изучении Красной планеты и значительно увеличило шансы найти следы простейшей микробной жизни. Но пока исследователи изучали космос, на Земле кипели совершенно другие страсти. В феврале прокат взорвала экранизация бестселлера «Барабанная дробь. 50 оттенков серого».
2: Анастасия.
3: Кристиан.
2: Анна.
3: Кристиан.
1: Фильм с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном собрал гигантскую кассу по всему миру, спровоцировал бурные общественные дискуссии, а главный саундтрек тогда звучал из каждого радиоприемника. Но мы же сейчас с вами в 2015 году, поэтому прямо сейчас главный трек фильма.

0: Год по нотам.
1: На литовской музыкальной сцене 15-го года царили свои яркие герои. Электронный поп-дуэт Леонаса Сомоваса и Юсти Орловскайте, известный как Джазу, находился на пике популярности. Только не говорите, что вы не слышали эту песню раньше. В этом году музыканты выпустили успешный альбом истории, собрали огромные концертные площадки и триумфально победили на национальной премии «Мама» в главных номинациях, включая, между прочим, тогда титул «Лучшей группы года». Тем временем Эгидиус Драгунас и его проект Cell продолжали устанавливать рекорды посещаемости. В декабре 2015 года группа провела грандиозный концерт на Жальгирю-арене в Каунасе. Сцена была установлена прямо посреди зала с обзором на 360 градусов, а зрители окружали ее со всех сторон. Подобный уровень визуальных эффектов и звука для литовской сцены был тогда в диковинку. Это сейчас каждый второй артист, вот я там делаю арену, 360. Но первопроходцем был именно Cell. Он первый в новаторстве и аренах, но точно не первый в чартах 15-го года. Ведь тогда юная Моника Линкитя буквально захватила все радиоэфиры.

0: Год по нотам.
1: 9 сентября 2015 года британская королева Елизавета II превзошла исторический рекорд своей прапрабабушки, королевы Виктории. Она находилась на престоле уже 63 года, 7 месяцев и 2 дня, став самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.

0: Великобритании. К этому моменту Елизавета II также являлась старейшим действующим монархом мира, символизируя эпоху стабильности и непрерывности британской монархии. И пока Великобритания упорно опиралась на прошлое, 21 октября 2015 года миллионы фанатов кино по всему миру отметили ту самую дату, в которую отправились герои фильма «Назад в будущее 2».
1: Ты должен ехать со мной. Куда? Назад в будущее.
0: Социальные сети тогда заполнили подробные соревнования кинематографических прогнозов 89 года с реальным современным миром. Хотя летающие машины так и не появились, создатели фильма удивительно точно передали и видеозвонки, и планшеты, и всю нашу вот эту носимую технику. Многие крупные бренды тогда, кстати, активно использовали этот день для выпуска лимитированных тематических товаров.

0: Год по нотам.
1: «2015 год подарил нам культы, которые до сих пор стоят на музыкальном пьедестале. Канадский артист The Weeknd, ранее известный своим мрачным альтернативным R&B, в том году превратился в подлинную мировую поп-суперзвезду. Выход его второго студийного альбома сопровождался чередой абсолютных хитов. Треки месяцами не покидали верхние строчки глобальных чартов, сочетая меланхолию с мощным танцевальным вайбом и принося артисту, как следствие, первые престижные награды. А музыкальные радиостанции и стадионы прошли под знаком абсолютного доминирования Тейлор Свифт. Ее масштабный тур в поддержку альбома 1989 бил все рекорды посещаемости. Клип на песню «Bad Blood», собравший целую россыпь звездных гостей, моментально побил рекорды просмотров за сутки. Певица окончательно закрепила за собой статус главной поп-иконы планеты. И это я еще не говорю о том, что в 2015 году Джастин Бибер решил уже наконец-таки все свои проблемы тогда и с невероятным триумфом устроил мощнейший камбэк, заставив, ну правда, всех тогда в 2015 году танцевать под свои новые треки.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Тут по нотам.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше большое музыкальное историческое путешествие по 2015 году подошло к концу. Мы вспоминали главные вехи, от новых монет в литовских кошельках и рекордных побед на спортивных аренах до вирусных платьев, полетов к марсианским ручьям и, конечно же, триумфальным возвращением на экраны и сцену. Время летит, и мы летим с вами дальше. В эфире была программа «Год по нотам», 2015 год. А мы же с вами услышимся уже в следующую субботу, в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Лес с деревьями до луны, дождь в лоб.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто...
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Радио РР.

0: Реклама.
1: Олибет лажибос. Олибет лажибос. Олибет лажибос. Несеикingas лашимas gali sukelti priklausomybę.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.

соломинку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas,
0: профессор Вильнюсского университета.
1: Далевал лайдой поздай.
0: Я принял участие в передаче Дайва Женитя, и с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О прогнозе погоды на воскресенье. Завтра в начале дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем же воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Прохладнее будет на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.

0: Радио Р.
1: Мы радуемся трофеям.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?